Иначе они до заметной наш мир покрытый. Что в мусорам эти звука и помали. Я сам на когда-то я пил. Никого в джун. Или я мышел на спитурику. С